бокалы мы вином с тобой наполним. И выпьем, милая, за вечную любовь. И, улыбнувшись, обо всем с тобою вспомним. И заиграет, побежит по венам кровь. Хочу сказать тебе я в этот тихий вечер: спасибо, девочка, что ты всегда со мной. Давай зажжем с тобою мы сегодня свечи. Я так люблю тебя, и на душе покой.

Устала скрипка, хоть кого состарят боль и страх. Устал скрипач,

и все в слезах, предутренние росы, дыханием губ, ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны. Любовь придет, как снег зимой холодной, так счастья людям не хватает иногда.

бокалах тихо тонут свечи, а я тону в глазах твоих. Мы этот дивный, чудный вечер давай поделим на двоих. Лишь рук твоих прикосновенье, а я пенею

сколько лет мы вместе, судьбой повенчаны. Я каждый день с любовью дарю тебе цветы.

знаю луною, всевидящая ока луны всегда со мною. Сегодня мы в разлуке, что будет, кто же знает. Но о тебе, любимой, луна напоминает. Сегодня мы в разлуке, что будет, кто же знает.

Вот меня дорога, не жаль себя и моего коня. В шатре веселом пляшет недотрога, и блещут очи полные огня.

словно на костер. Чарует очи, кровь во мне играет. Я знаю, это радость до утра. Уходит табор, сердце догорает, как уголек цыганского костра.

Уже много лет прошло с той встречи, мне не забыть ни день, ни час. Хотели быть всегда с тобою, все это помню

Adam Ной, журавли. Пронесутся они мимо скорбанных распятий.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгорю.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: ночью
1: не страшила вовсе нас неизбежность наказания. Помнит мой 9-й класс, как давали показания. Ты поверь, любовь моя, я держался до последнего. Невеселая статья «Совращение малолетнего».

0: Девушка, а кто вы по профессии?
1: Доярка я.
0: И что же вы делаете?
1: Даю я.

Масса планет светит ярко. У них, видать, как у людей. Мне лента нравилась, да ярко. Особо груди, что

Чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чундра, чундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра.

Я смотрю в твои глаза васильковые, не могу от них свой взгляд оторвать. Открываю для себя что-то новое.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

Всем добрый день, всем отличного настроения. На радио Лидер с вами Диджей Данчо. И также можете писать свои заказы музыкальные, а я все выполню и поставлю для вас, дорогие радиослушатели. Ну а первый трек от меня прозвучал, это был Юрий Антонов «Море-море». Ну а следом прозвучит композиция Сюзанна Светличная «Косы».

0: Вот такой вот трек прозвучал от меня. Ну, а ко мне тут присоединился помощники диджей Островок 123. Диджей Островок 123, принимай микрофон и ставь что-то от себя и поприветствуй всех.
1: А всем привет, привет, привет. Спасибо, диджей Данчо, за микрофон. Вот, сегодня мы меняем диджея Светогорского. Сегодня я с диджеем Данчо в эфире. Ну, а я поставлю от себя композицию для всех. Андрей Губин, Лиза.

Вот такая вот композиция прозвучала. Ставил для вас Островок 123. Ну а я поставлю Бандитка девятка, Жигуль.

девятка, 140 в поворот. По трассе дождевой, сердцем больной, ведь звал ее своей женой. Слетел с трассы, конец, оборвалась вся пленка. В телефоне СМС: Антон, я жду ребенка.

поворот по трассе дождевой, сердцем больной, ведь звал ее своей женой. Слетел с трассы конец, оборвалась вся пленка. В телефоне смс: Антон, я жду ребенка. Антон, я...

DJ Данчо выбила, у него проблемы с интернетом. А я поставлю от себя Валерия Меладзе, композиция «Я не могу без тебя» от меня для всех.

Принял. Все отлично. Надеюсь, меня не выкинет. А я поставлю песню Свинцов Александр, Самара.

0: Ну, я передаю микрофон диджею Островок 123. Принимай.
1: Принял, спасибо. И я поставлю трек от себя для всех. Заявочек у меня нет. Поэтому будет Валерий Семин, гармошечка для всех.

0: Джейдан, еще прими микрофон и поставь что-то от себя или заказик, если есть.
1: Меня заказиков пока нету, я поставлю для тебя трек Астрокс 123. Это будет DJ Search, Собака и Волк.

0: Это был хит от DJ Search «Собака и волк» специально для Островок 123. А я передаю микрофон DJ Островок 123. Принимай.
1: Принял, DJ Джанчо. Спасибо. А я поставлю от себя композицию Анжелика Варум «Городок». Заказиков у меня нет.

Так, ну я перехватил микрофон. Вот такой трек ставил для вас Островок 123. Классный трек. Ну а я поставлю трек для всех и для девушек. Это будет «Волчица, тигрица». Поехали.

0: Диджей Островок 123, принимай и ставь что-то от себя.
1: Уже принял, и поставлю я Викторию Барс. Композиция «Верила, верила, верила» для всех.

0: DJI островок 123 поставь что-то от себя. Или заказик, если есть.
1: Поставлю, микрофон я уже принял, заказиков у меня лично нет. Я поставлю от себя группа «Подсолнух» и «Заплакала береза» для всех.

0: Ранчо, принимай микрофон и ставь что-то от себя. Держи.
1: Спасибо, я принял. И прозвучит трек в исполнении Тати Тера. Она стройная и высока.

0: TGS Travok 123, прими микрофон и ставь что-то от себя.
1: И я поставлю от себя Дмитрий Маликов, ты одна, ты такая, как-то здесь.

0: Guardiani di Wayward.
1: Я передаю микрофон диджею Данчо, прими микрофон и поставь что-то от себя или заказик, если есть.
2: И меня пока все пусто, но есть трек. Я его поставлю для тебя, диджей Островок 123. Марина Журавлева, Черемуха Белая.

0: Ну вот такой трек прозвучал. Диджей Островок 123, принимай эстафету и ставь что-то от себя.
1: Принял. Благодарю. А я поставлю Игорь Тальков, «Чистые пруды». У меня заказиков нет.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

И вот я снова здесь, и ты придешь обратно. Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки.

0: каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки

0: диджей Данчо, я тебе передаю микрофон. Такой вот трек был от меня. Игорь Тальков, чистые проды. Держи.
1: Спасибо большое за такой классный трек. А я поставлю тем временем тоже такой классный трек. Это будет песня «Мамонтенка». «Мама».

0: Virgem Островок 123, ставь что-то себя.
1: Принял, спасибо. И я поставлю группу корни 25 этаж. Поехали.

0: Да ничего, возьми микрофон и поставь что-то от себя.
1: Я ждал. Будет песня от меня. Демидыч, мамина сирень для всех.

0: Диджей Астрокс 123, принимай микрофон.
1: Принял, и я поставлю от себя композицию Лев Лещенко «Родительский дом».

0: Даня, прими микрофон, пожалуйста, и поставь это от себя.
1: И от меня будет Дмитрий Грецев. Мы вместе согрешили.

0: Островок 123, ставь что-то от себя.
1: Я принял микрофон, а я от себя поставлю Алексей Степин, «Дорога до гитары», от тебя принимай, диджей Денчик, от меня музыкальный подарок.

0: Я передаю мікрофон DJ Данчо. От такі треки прозвучали. DJ Даня, мікрофон.
1: Отлично, я принял. У меня будет ответочка для тебя, Островок 123. Крестовая печать. Принимай, Иван Кучин.

А за окном тайга заледенела, в верхушке сосен куталась луна. Вот так любовь моя и околела,

Мороз крепчал, губа моя не дура. Уже четвертый грела фунфарек. Вдруг в свете фар старушечья фигура мелькнула и послышала.

0: Виды островок 123. Принимай микрофон и ставь от себя что-нибудь.
1: Да, спасибо. А я поставлю 3 январь, композиция Юпи для всех.

0: Я принял, все нормально. У меня чуть не сработало. Вот, бывает. Ну, от меня будет Королева Снежная. Мой кавер. Ольга, принимай.
1: У тебя на ресницах

0: Здравствуйте, Вест, АВАКС-123, принимай микрофон, а я с вами прощаюсь. Вот такой вот мы эфир с вами провели. С вами был диджей Данчо, и эфир оставляю и передаю диджею АВАКС-123. Принимай.
1: Спасибо, диджей Данчо, тебе тоже. Рад был с тобой провести эти два часа. Но я продолжаю выполнять заказики. Ко мне чуть позже присоединится диджей Алинка, а пока я поставлю от себя для всех.

0: Я продолжаю и пока поставлю от себя композицию Сергей Бретонцев «Белая черемуха весны».
1: I may be guilty.

0: Ну что ж, вот такой вот трек прозвучал. Ну а я встречаю диджея Линку. Диджей Линка, привет, привет. Держи микрофон и поставь что-то от себя.
1: Всем привет, дорогие радиослушатели, всем хорошего настроения, позитивного настроения. Островок, тебе тоже приветик. Рада тебя слышать. Кстати, целый день только и делаю, что тебя сегодня слушают. Ты, кстати, молодец. В общем, а я пока музыкальных заказиков у меня нет. Сейчас поставлю трек «Ракета».

0: Островок 123, принимай микрофон.
1: Микрофон уже принял, и я поставлю от себя песню «Жил один скрипач для всех».

0: Ну что же, и прежде чем я передам микрофон диджей Алинка, вот как ты считаешь, действительно все так, как в этой песне возможно, или все же нет? И еще вопрос, скажи, пожалуйста, а как ты вообще относишься к различным сервисам доставки еды, готовой вот этой, да, вот сейчас в наше время, век технологий? Как ты вообще относишься? Или все-таки ты предпочитаешь готовить сама? Держи микрофон и поставь что-то от себя, ну и ответь на мои вопросы, если не стоит.
1: Знаешь, по поводу заказов еды я тебе так скажу. Я предпочитаю, конечно, сама готовить, потому что на Новый год готовить, хоть я, например, и одна, например, гостей у меня не бывает, если то я все равно готовлю много всего. И как ни странно, все ничего не выкидываю, все стараюсь доесть, как бы. Вот. В общем, лучше готовить, чем это самое. Ну, когда бывает лень, конечно, очень, но это самое бывает, заказываем, да. А напомни мне, пожалуйста, какой был второй вопрос? Какой был второй еще вопрос? Какой был? Напомни, пожалуйста, склероз матушка там.
0: Вопрос был по поводу трека этого, что ты считаешь, вот действительно любовь вернется, или все-таки если любовь ушла, то все.
1: Да, я думаю, что да. Все возможно. Возможно, все вернуть, я думаю, что. Если человек любит, то, как говорится, что называется, бывают такие, знаешь, любят раз и на всю жизнь, то там уже она никуда не девается, она остается, что называется, на всю жизнь. Ну, я думаю, я на все твои вопросы ответила. А я поставлю трек от себя. Трек называется «Больше не жду тебя». Но предупреждаю, островок, я знаю, ты меня сейчас начнешь подкалывать, это к тебе не имеет никакого отношения.

Да, спасибо, но у меня пока заказов нет, поэтому я поставлю от себя вот такую композицию. Я опять здесь. Да что ж ты?

А я передаю микрофон диджей Алинке. Диджей Алинка, держи микрофон и ставь что-то от себя.

Спасибо, а я поставлю трек, который называется «Разбитая любовь». Слушаем. А что? Да он же за юнтами своим мешает играть. Все, не конец. Веля будет там. Не сидим. Капец контроля, ты офигеть, какой капец.

0: Островок 123, принимай микрофон и ставь что-нибудь.
1: Поставлю пока от себя композицию для тебя. Диджей Алинка, принимай. Сергей Лазарев, это все.

0: я передаю микрофон диджею Алинке. Диджей Алинка, держи микрофон и поставь что-то от себя.
1: Спасибо за такой классный трек, душевный, я бы даже сказала. Так, а я сейчас поставлю трек на балконе. Слушаем.

0: Островочек, держи микрофончик.
1: Я микрофон уже принял, благодарю. И следующий заказик прозвучит от Сергея Марченко. Сергей, я, к сожалению, не нашел тот трек, который ты просил, пачку Винстона для всех. Вот. Курение вредит вашему здоровью, напоминаю. Ну а я поставлю другой трек, замена. Евгений Коновалов, «За окошком ветер вьюжит». Поехали.

Я продолжаю, и у меня музыкальный заказ от диджея Данчо для всех. Зекер, мне в этой жизни нужен только ты, композиция. Надеюсь, исполнитель я правильно озвучил. Заранее прошу прощения, если вдруг не так. А трек уже в эфире, Данчо, принимай.

выполню музыкальный заказик от Сергея Марченко. Композиция «Подруга», группа «Пропаганда». Выполняю музыкальный заказ. Сергей, принимай.

0: Я торжественно передаю микрофон диджей Алинке. Алинка, держи.
1: Спасибо. Можно было и без торжества, конечно. Ладно, я шучу. А я выполняю музыкальный заказ от Сергея Марченко. Он попросил поставить трек для меня. Спасибо, Сергей. Трек уже в эфире.

Завтра вновь ее величество величие наполнит тронный зал. И как будто электричеством ударят всех надменные глаза.

0: Островок 123, принимай микрофон и ставь что-нибудь, или выполни музыкальный заказик.
1: Да, я поставлю от себя для всех. А пока ищу музыкальный заказик, поставлю от себя для всех. Надежда Кадышева, композиция «Ландыши». Поехали.

0: Саш, а я передам микрофон диджею Алинке. Диджей Алинка, а вот послушали мы про ландыши, а ты что включишь?
1: Спасибо за такой хороший, тоже душевный трек. Ты вообще ставишь, молодец. Душевные треки, это здорово. Так, а я поставлю трек, который называется «Ай-яй-яй».

0: Островок 123, держи микрофон и ставь что-нибудь.
1: Я поставлю сейчас только секунду. А у меня заказик от диджея Данчо для моей милашки. Ну что ж, выполняю заказик твой, диджей Данчо, уже в эфире.

А я продолжу. И далее поставлю для Сергея Марченко от меня. Сергей Марченко, принимай музыкальный подарочек от меня.

0: Вот прозвучал последний герой для Сергея Марченко от меня. Ну а я продолжу и прими еще один музыкальный подарок, Сергей, от меня.
1: Какими же прекрасными бывают сны, но нужно обязательно помнить, что и в реальной жизни возможно осуществить все, чего ты желаешь.

А я поставлю трек, который называется «Береги любовь». Так, сейчас проверю только.

0: Островок 123, держи микрофон.
1: И я поставлю от себя для всех вот такую замечательную композицию. Спасибо, Алинка, тебе тоже за трек.

0: Я передаю микрофон диджей Алинка, возьми, пожалуйста.
1: Спасибо. Так, а я поставлю трек для всех влюбленных. Слушаем.
2: Предпоследний этаж Москва-Сити, а она на Неве, где разводят мосты. В эту ночь мы из разных точек любовались сиянием одной и той же звезды.

Так, Островок, я у тебя еще микрофончик забрала на один буквально трек. Мне нужно выполнить музыкальный заказик от диджея Данчо. Диджей Данчо, принимай заказ уже в эфире.

0: Островок 123, принимай микрофон и ставь что-нибудь от себя.
1: Да, принимаю. Я поставлю от себя для всех песенку в исполнении Сергея 72. Просто сон.

мне приснилось вчера. Деревенька одна среди русских полей, затерялась она. За околицей вижу, чья-то мама стоит и с тоской и мольбою на дорогу глядит. Наши бабушки ждали так своих сыновей,

И спросил я Всевышнего, сколько наших парней ты за эту войну превратишь в журавлей. Он смотрел на меня и долго молчал, а потом вдруг вздохнул, тихо мне отвечал: ты ведь знаешь, солдат, что я тут ни при чем. Вы ж решаете споры,

вдаль, а вы все норовите в грехи тяжкие пасть. Сами люди себе выбирают царей, а они уж потом вершат судьбы людей. Так что лучше вы сами спросите царей, сколько им еще нужно душ невинных детей. И запомни еще, если сеять добро, то никак из него не вырастет зло. Я же сверху смотрю, кто как жизнь проживет, и воздам по заслугам

0: Ну что ж, да, замечательное исполнение композиции. Сергей, огромное вам спасибо, 72, и творческих успехов. Прекрасно поете на самом деле. Вот. А я передаю микрофон диджею Алинке.
1: Спасибо, я с тобой, Островок, полностью соглашусь. Мне нравится очень, как поет Сергей 72, очень здорово, прям заслушиваешься иногда и прям вот, реально. Вот, спасибо вам, Сергей, за такие замечательные композиции. Так, а я поставлю композицию. Раз у вас тут с диджеем Данчо в прошлых часах была ретро-тематика, я тоже вам подкину одну песенку. Так что держите, ребятки.

Так, а я выполню еще один трек, музыкальный заказик от диджея Данчо. Так, диджея Данчо, принимай трек уже в эфире.

0: Островок 123, принимай микрофон и ставь что-нибудь.
1: Да, я поставлю вот такой вот трек. Так, сейчас, секунду. Я поставлю вот такую композицию для тебя. От меня. Да, я знаю, тебе эта песня очень нравится, поэтому держи.

0: Скажи, вот такая вот композиция прозвучала от меня. Ну а я с вами прощаюсь, говорю всем пока-пока, но не прощаюсь, мы еще сегодня услышимся. 8 вечера. А тем, кто будет эфирить после нас на Радио Лидер, желаем легкого эфира. Диджей Алинка, возьми микрофон и закончи эфир, поставь от
1: Ага.
0: себя пару композиций
1: Спасибо, Островок
0: слушай.
1: 123, за классные 2 часа. Мне было очень классно, как обычно, в принципе. Так, а я поставлю трек на заключение нашего эфира. Будет наш дуэт с Островком 123. И да, я тоже с вами прощаюсь. Услышимся с вами в 20:00 по московскому времени. И всем тем, кто будет после нас, тоже желаю легкого и клевого эфира. И трек последний от меня сейчас уже в эфире.

Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Посмотри, какие звуки просятся из глубины, если их не потревожить, если их не заглушить, то они, быть может, смогут предложить по весне любовь и слезы, осенью тоска, печаль, с первым снегом сны и грезы, и расстроенный рояль, сладость встреч и боль разлуки, лики солнца и луны. Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Помирись с душевной болью, посмотри себе в глаза, посмотри, как вдруг на волю просится твоя слеза, как она бежит по кругу связанных с твоим сердец, как она с испугу тает наконец. Посмотри в свои тетради, просмотри свои стихи, как они в ночной засаде ждут изящные и тихие, чтобы утром раствориться, растворив в себе печаль, чтобы об этот мир разбиться.

0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. И вот, конечно, мы сегодня с вами, диджей Янтарь и Белый Кит. Привет, привет, Вадим.
1: Привет, привет, солнце наше. Ну что ж, тут говорят, что живого голоса не хватает. Вот мы тут явились, а наши джинглы прозвучали. Вот как-то тут, кстати, Слава Анисин, привет тебе, и 60-й тоже привет, Владимирович, который у нас тоже. Вот, что могу сказать? Вот вижу, что пишет Слава Анисин, что в Пензе был, а вот в Пикалево был, расскажи, пожалуйста. Вот, а пока мы, наверное, песенку поставим для начала нашу какую-нибудь вещицу, если ты не против, Жень.
0: Конечно, Старь.
1: Давай послушаем для начала такую, а потом продолжим далее. Заказики ждем.

0: Сначала же.
1: Ну что ж, дорогие друзья, вот такой вот трек у нас прозвучавший. А я вот что-то, знаете, скажу одну такую вещь. Вот слышал сегодня в новостях, даже в одном выпуске, да, вот, оказывается, у нас появилась еще онлайн-рыбалка. Вот, потому что вот... Я знаю, что есть обычная рыбалка, которую поедешь там, порыбачишь там на озере где-то, отдохнешь там, кайфанешь, ну, собственно, это самое, хорошо на природе, воздухом подышишь. А вот я, конечно, не заядлый рыбак, но рано еще в детстве, когда вот мне было лет 10-15, уже такой больше в подростковом возрасте, я вот был маленько, ездил на рыбалку, ну, так вот, окульки там поймаешь, еще что-нибудь такое вот, щучки там, если даже попадет. Вот, один раз карп пытался попасться, но собака ушел, не поймал. Вот, только крючок утащил вместе с леской, пришлось снежинку выставить. Да, был такой же, честно скажу, было. Вот, а вот как вот вы, ребятки, девчатки, относитесь вот к онлайн-рыбалке, которые, допустим, также рыбачишь, но потом все это добро, как говорится, тебе доставляют. Вот как вот пишите, вот, пожалуйста, ваши комментарии в чатике. Вот. Ну да, вот кайфовать от рыбалки, да, вот можно. А вот от онлайн рыбалки, вот как кайфанешь, ну хочется на воздухе, на свежем. Вот, Жень, что-нибудь добавишь вот к тому высказыванию, которое тебе сейчас озвучил?
0: А вот ты знаешь, я, наверное, тебе рассказывала или не рассказывала. Я ездила на 3 ночи, наверное, мы ездили с маминой подружкой, ездили в Карелию. И мы там, мы там были типа дикарями.
1: Ух ты!
0: Да. И у нас там был, мы просто, это самое, они были в палатке, а мы с мамой были в машине. Ты знаешь, было как-то прикольно. Мы просто отдохнули, можно сказать. Вот. И, конечно, это был мой первый выезд. Но я даже, как говорится, немножко побыла в воде.
1: Ну, отличненько, кстати. Да, вот, кстати, ты когда вот на рыбалку или где-нибудь там вот на озеро немножко, хотя бы немножко окунешься, скупнешься, да, вот бывает такое, хочется. А здесь что вот, вот ну, ребят, скажите, вот, ну как вот, ну порыбачишь ты онлайн, ну ты же не окунешься вот в воду или там что-то такое. Не получится, по крайней мере, вот я вижу, вот Ангел Новороссия.
0: Да, я с тобой согласна, это там уже не получится.
1: Нет, онлайн это как-то, ну это не то, потому что хочется чего-то такого живого даже. Вот. У меня был случай, когда я на рыбалке немножко отошел от воды, далековато туда, а жарко что-то было. Я что-то подустал маленько, прилег отдохнул, уснул.

0: То же самое придумали и с этими, с грибами. Вот, то есть ходишь также типа по лесу, вот собираешь там грибы, потом вот онлайн-сторожку обрабатываешь это все дело. Честно говоря, мне как-то вот это не особо. Вот посмотри, как, что пишет слова Анисин, кстати, сообщение пришло от него. Вот. Зачитай, пожалуйста, в эфирчике, в общем чатике.
1: Так, в общем, чатики, сейчас, секунду,
0: Да, только
1: вижу,
0: сейчас
1: вижу,
0: пришло,
1: вижу.
0: чтобы мне это как раз
1: На
0: прилетело.
1: Ютубе есть фильм, как баба чистит рыбу, а перед ней много рыбы. Очень много. Она прочитает. Мужики ходят на рыбалку пить, а этот рыбу ловит. А не рыбу ловить.
0: Ну да, ты знаешь, такой вот. Обычно, да, вот на рыбалку, когда ходишь, вроде удочки берешь для такого, знаешь, для вида, типа на рыбалку, а сам водочки, там еще
1: Вот
0: что-нибудь возьмешь, закуски.
1: тебе тут салфетка спрашивает, скажи, пожалуйста, это сколько надо было выпить, чтобы уснуть на рыбалке?
0: Я не пьющий, сразу говорю, просто солнце припекло немножко тыковку-то мою. И все, и я как-то это отрубился. Ну, бывает и такое. На самом деле. А приехал на рыбалку, читай, мне, я проснулся, чтобы выехать на рыбалку, это часа в 4 утра. Надо выезжать. И пока там доедешь, там, ну сколько, вот, если ты в поселок, там где там, в Пензенской области, да, там уже непосредственно это самое, светает уже часов в 6 утра. И как-то вот сморился немножко я потом. Вот, так что как-то так, друзья мои. Ну, что-то мы с тобой заговорились, давай послушаем немножко музыки, что поставишь?
1: Да. Чуть-чуть заговорил наших радиослушателей. Вот. А я хочу поставить, сейчас, секундочку. Я хочу поставить Дмитрий Маликов. Ты и я. Давайте послушаем.
0: Давайте послушаем
1: А
0: прямо
1: также
0: сейчас.
1: принимаем заказики.
0: Да, пишите к нам в чат, пожалуйста.

0: Вот такая красивая композиция прозвучала от Дмитрия Маликова, уважаемые радиослушатели. Вадим, а то у тебя там знаю, что есть заказики.
1: Да,
0: Я
1: мне
0: там еще
1: заказик я
0: подожду
1: сейчас тоже
0: заказика.
1: поставлю. Тут два у меня заказа пришло. Один у нас от Слава Анисина, другой от Вячеслава Владимировича. Вот сейчас я тут второй заказик как раз скачаю. И вы знаете, кстати, по поводу рыбалки тему продолжим. И когда вот тоже я ездил тоже еще раз на рыбалку, там тоже какой-то поселок, я точно уже не помню, там где-то деревня какой-то, нашей тоже Пензенской области. И вот это дело было осенью как раз, где-то вот уже к сентябрю, наверное, ближе туда. Там получилась такая штука, что, ну, ездили мы с ночевкой. Вот, под выходные дело, пятница, вот, воскресенье, как раз где-то так вот было. Вот, под выходные. И когда мы с ночевкой приехали туда, там охотники были. Ну, вот, как раз открылся сезон на уток. Знаешь, наверное, да, вот это, Женя, этот вот такой период, когда вот охотники ходят и на уток это самое охотятся. И вот был случай, когда мы спать легли, ну, еду там, конечно, приготовили все, чтобы убрать вот все в машину. А получилось так, что мы забыли прибрать вечером-то туда. И такая ситуация возникла. Там собаки. Эти самые охотники с собаками. Они, видимо, отошли, собаки от хозяев своих. И где-то, что-то не пойму, где-то примерно часа 4 утра, 3-4 утра примерно вот так вот, вот такой период времени был. И слышу что-то, копошит там, а пакет там шуршит, они же пакет шуршат, и целлофан-то весь. И вот шуршу, да что ж такое-то. Вот, потом на утро просыпаемся, там вот, короче говоря, смотрим, а где еда-то? А еды-то? Фигушки нету. Эти собаки взяли пакет, сперлись едой. Ты представляешь, Жень, какая вот история приключилась? Но, слава богу, там не все они скоммунякали, кое-чего осталось. Ну, в общем, такой вот случай был. Мы двигаемся, будем дальше, и сейчас я поставлю заказик от Славы Анисина, по-моему, там, или 60-го, что сейчас еще заблудился немножко. Поставлю эту тему. Так, я, вот он у меня. Сейчас, секундочку буквально. Так, вот у меня. А, два заказика. Как раз два заказика давайте на стопочком я и поставлю, потому что немножко дольше занимаем болтовни чуть-чуть. Немножко разбавим вашими заказиками. Поехали далее.

0: Вот такие заказики прозвучали у меня с радио Лидер только что. Я приветствую всех, кто подключился на нашу волну. И приветствую всех тех, кто у нас находится на радио Мегамикс, Мюзик Радио, соответственно. И приветствую всех слушателей, кто у нас подключился на чистом кайфе. Приветствую, кто нас вывели уже туда. Всем там приветики, хорошего настроения, позитивного общения. Мы ждем вас.
1: Да, я тоже присоединяюсь к словам Вадима. Огромное вам спасибо, чистый кайф, что вы присоединились. Вот. И, конечно, ждем от вас заказиков.
0: Да, ждем заявочки, пишите нам туда в личку, либо мне, либо Евгении. Вот, можно и там. Это уже. Ну а пока заказики меня звучали, я думаю, что давай мы переместимся дальше по трекам. Потому что мы немножко в первом часе почти с тобой болтали. Жалко, что у нас не особо не слушали. Но включили сейчас. И я думаю, что... Жень, ты что-нибудь поставишь, если заявочки есть у тебя там?
1: Нет, у меня уже есть заявочка.
0: Тогда давай, если ты нашла, то давай смело выполняй. Я пока...
1: Да, это заявочка от Вячеслава, 60... от Вячеслава Владимировича. Вот, это будет... и это вот такая будет заказочка, заявочка.
0: Давай, слушаем.

0: Еще не все. Вот такая композиция «Закатик» прозвучала, уважаемые радиослушатели. И это был «Закатик» от Вячеслава. Вадим, а ты что поставишь?
1: Да, ты знаешь, довольно-таки интересный заказ, кстати, был, да? Я в свое время эту песню слышал. Вот, но как-то вот немножко подзабыл про этот трек. Очень красивый, но немножко грустноватая тема. Ты, надеюсь, она согласишься с этим, потому что, как бы...
0: Да, есть, конечно.
1: Есть такая вот тема, как вот грусть. И вот, кстати, пока я тут, ты спрашиваешь, что я поставлю. Я поставлю «Закатик», потому что мне «Закатик» пришел.
0: Ну, тебе хорошо, значит.
1: Сейчас да, сейчас посмотрю, откуда, я тебе скажу, это что-то тут бегаю по вкладкам-то, не успеваю посмотреть, откуда что приходит. Вот. Так, что приходит у меня с лидером. Как раз таки от Вячеслава Владимировича у нас заявка. Ну что ж, послушаем. А слушателям «Чистого кайфа» и «Мегамикс Мюзик Радио», пожалуйста, тоже кидайте заявки, а то как там тишина какая-то подозрительная. Слушаем заявочку с лидером.

0: такой вот интересненький заказик у нас практически проиграл в нашем эфире. Вот тут меня спрашивают, как я умудряюсь на нескольких стульях сидеть. А вот умудряюсь, у меня куча вкладок открыта. И вот там проглядываю, где что приходит. Кстати, не забывайте кидать заказик. Я вот вижу, что от Славы Анисина тоже приходит заявочки ко мне. И не забывайте заходить на наш портал. Есть у меня два сайта. Это radiorockefeller.rf и офигенноерадио.ру. Тоже заходите туда. Там тоже можно слушать и радиостанции, и также лидер, и чистый кайф, и прочее. Там добавлено все в виджет. Все каналы, которые там необходимы, все звучит. Забегайте. Тоже ради интереса. Вдруг что-то понравится. Ну что, я передаю сейчас микрофончик, конечно, тебе, Женя. И я думаю, что там у тебя заказики тоже есть.
1: Да, у меня поступил заказик от нашей с тобой коллеги Оксаночки. И он прозвучит вот такой.
0: Давайте послушаем, что там.

Можно с тобой дойти до края любых дорог. Где ты захочешь свернуть, я поверну туда, как итог.

0: Вот такая, уважаемые радиослушатели, прозвучала все-таки. Мы выяснили за кадром новиночка. И эта новиночка была на стихи нашей с тобой, Вадим, коллеги Оксаны Корнилович.
1: Ты знаешь, вот я тут слушал сейчас этот драйв вместе с тобой, да? Со всеми нашими слушателями, со всеми радиостанциями. Да? И ты знаешь, он меня зацепил. И, откровенно говоря, очень классная тема. Оксана, я знаю, ты здесь у нас за кадром обитаешь. Спасибо тебе огромное. И продолжай в том же духе. Я знаю, что ты умеешь это делать. Вот. И я, честно говоря, я не умею вот так вот, как ты. Но, по крайней мере, прослушать вот такой шикарный трек. Это просто супер. Спасибо тебе еще раз огромное. Ой, даже не знаю. У меня тут еще заказик есть. Я после такого... Особо да я, думаю, не знал, что ставить, но у меня заказик есть, но я его выполню обязательно. Прямо сейчас давайте мы его послушаем. Прямо суперски. Огромное спасибо тебе еще раз, Оксана, за такой классный трек.

0: Ну что, друзья, вот такой вот заказик у нас. Интересненький, красивенький, прозвучавший. Благодарю за ваши отзывы, ваши сообщения, которые здесь приходят. Спасибо. Пожалуйста, пожалуйста, конечно же, мы потихонечку продолжаем дальше. Я вижу, мне тут цветочки, хотя вот, когда вижу, что кидают мне цветочки, я, как говорится, почувствую себя Николаем Басковым. Потому что все цветы, да. Да-да. Все цветы. Вот. Довольно-таки интересные у нас веточки сегодня получается. Про рыбалку поговорили, про охоту поговорили и вообще про вот эти, про сбор грибов тоже. Ну, в общем, еще что-нибудь найдем, еще обсудим. Друзья мои, мы продолжаем дальше. Я знаю, что у Жени там есть заказик, я не буду тебя долго мучить.
1: Да, у меня есть заказик, уважаемые радиослушатели, и, конечно, этот первый заказик у меня прозвучит от Славы Анисина, и это группа Балаган Лимитед.
0: Что ж, давайте послушаем.

0: Вот такая композиция прозвучала, уважаемые радиослушатели. Это был заказчик от Славы Анисина. Как он тебе, Вадим, кстати?
1: Довольно прикольный трек. Навевает на тему зимы, на самом деле. Вот зиму, честно говоря, я не особо люблю. Во-первых, холодно, а во-вторых, скользко. И как-то вот не особо нравится мне такое вот время года. Но единственное, что мне там нравится, когда... Это, конечно же, Новый год. Потому что в Новый год всегда можно что-нибудь слямзить, как говорится. Ну и подарки получить, соответственно. А вот ты, Женя, что скажешь по этому делу?
0: Ну, ты знаешь, я с тобой согласна. Новый год, это зима, зимой, конечно, никуда не выйдешь. Очень много снега, и, как ты сказал, правильно скользко, я с тобой согласна. Вот. Но подарки получать на Новый год, конечно, я очень люблю, и надеюсь, в этом году я получу их очень много.
1: Слушай, я тоже на это надеюсь, ну, по крайней мере, вот. Кстати, тут зашла тема немножко о цветах перед этой предыдущей композицией, которая у нас была. И вот, ты знаешь, говорят тут цветы в студию. Ну что ж, не написали конкретно какие, поэтому отдаю все цветы, которые есть.

0: Ну что, дорогие друзья, вот такой вот страйк «Все цветы», даже Женя, я смотрю, подпевает под эту песенку немножечко. Вот знаете, ребятки, девчатки, по поводу вот сообщения присылают о том, что мне зима нравится. Мусора не видно. Да, согласен. Насчет мусора, да, под снегом там вообще ничего не видно. А вот когда все тает, это уже потом, это уже ближе к весне, то уже там, конечно, все проявляется. Ну и подметать, и убирать это все. Весна, когда начинается, там уже субботники и прочее всякое. Выходить на улицу и, конечно же, желательно. Кстати, когда вот субботники бывают тут весной уже там, да, убираешь мусор. Не все, конечно, выходят, как бы, убираться почему-то вот. Никак вот, не всех заставляешь. Не то, что заставляешь, а просто добровольно никто не выходит. То есть, как бы, вот, а заставлять человека выходить, мусор убирать, ну, как бы, принудительно, ну, это, как, я считаю, что немножко неправильно. А вот, Женя, что ты скажешь?
1: Да, ты знаешь, как говорится, ты прав, что летом лучше, конечно, убрать, чем зимой. Я знаю, что это такое, потому что у меня знакомые работают, и зимой это очень долго убирать. Во-первых, надо снег чистить, во-вторых, и вот. И, конечно же, а у меня дальше, если ты позволишь, прозвучит. Как тебе? Тебе сказать бы, новиночка.
0: Вот, кстати, вот, прозвучит... прежде чем ты новиночку поставишь, зачитаю сообщение, да, субботники, вспомнил СССР, да-да-да, есть такое, был такой раньше.
1: Да-да-да, и вот прозвучит все-таки новиночка, и я так понимаю, что на стихи опять же. Вадим, вот, честно говоря, меня наша с тобой коллега убивает.
0: Ну, убивает в хорошем смысле.
1: Да. И следующая композиция прозвучит на ее стихи.
0: Что же это будет?
1: Послушаем.

0: Ну что, дорогие друзья, вот такой трек у нас прозвучавший. Женя,
1: Да,
0: наш
1: вот такой
0: микрофончик, да,
1: трек
0: вот это.
1: прозвучал, уважаемые радиослушатели. Вадим, ты знаешь, что вот тут пишут, что классные стихи, вот. А у тебя есть еще одно подтверждение, которое точно уже написано Оксаной.
0: Да, но
1: Поставь, пожалуйста,
0: я
1: небольшой.
0: сейчас ее как раз ищу, не могу найти кучу папок, вот разбираюсь как раз-таки. Я найду этот трек, обязательно поставлю, даже, ну, скорее всего, через одну даже. Потому что он у меня есть, я знаю. Я себе его... Я ставил, кстати, его как-то... Вчера, по-моему, даже, но я где-то заблудился.

0: Что замечательный трек у нас поиграл уже в нашем эфирчике, да, вот. Перед тем, как поставить следующую композицию, я думаю, что наши слушатели заценят, кто не слышал композицию «Солнце мое». Вот, ты, кстати, Женя видела в прошлый раз, перед тем, как вот трек у меня, я его нашел уже.
1: Да, Вадим, ты поставь вот следующую композицию, которую говорили мы с тобой до этого.
0: Да-да-да, и мы сейчас ее послушаем. Вот, это будет как раз-таки на стихи Оксаны Корнилович, да, которая у нас здесь находится, вот рядышком здесь, да, вот мы наблюдаем ее тут. Но исполняет это все не Россия, кстати. Ну, а потом я спрошу вас еще кое-что. Пока слушаем композицию.

0: Слушай,
1: Вот такой вот интересненький, кстати, трек, прозвучавший
0: сегодня
1: только что,
0: вчера
1: это у нас
0: вчера
1: трек
0: или сегодня, в общем,
1: «Солнце
0: короче
1: мое»,
0: говоря,
1: это нейросеть,
0: Кейт Коллером
1: был исполнен, но
0: рассказ,
1: на
0: да.
1: стихи Оксаны Корнилович.
0: Я этот
1: Вы
0: одноклассник
1: знаете,
0: Тимати, вот он
1: скажу лишь
0: спрашивает.
1: одну такую
0: Оля,
1: вещь, то, что
0: моя этот одноклассник
1: трек
0: Галяш,
1: — это
0: где он был,
1: один
0: между
1: из самых
0: прочим,
1: первых. Ну, а мы продолжаем двигаться
0: где
1: дальше, потому что у нас тут за кадром какие-то у нас лишние разговорчики
0: хорошие
1: появились.
0: рассказы.
1: Пока продолжим дальше. Чуть
0: Почему
1: позже
0: сюда
1: и
0: болит?
1: вернемся.
0: Спасибо.

от зонтов серомокрых, уставших от вечного бега. Открывая окно, я люблю слушать ноты дождя.

Я люблю в дождь печалиться или печально грустить. В этой грусти печали я чувствую нежность чего-то. Дождь нельзя не любить, но его невозможно постичь. Дождь он сам по себе.

0: Знать. Такой интересненький трек у нас прозвучал в нашем эфирчике. Ну, знаете, насчет дождя могу сказать так, что лицезреть его можно не только на спящем городе и вообще. Хотя, когда город спит, это очень интересная такая вещь. Выходит то, что красота, романтика. Ну что, продолжаем дальше. Женя, твой микрофон, и я думаю, что заказики у тебя там есть.
1: Да, у меня есть заказик, уважаемые радиослушатели. Извините, конечно, что немножко было до этого. Вот, извиняюсь. И следующий заказ у меня прозвучит для Славы Анисина.

0: Вот такой трек прозвучал, уважаемые радиослушатели, для Славы Анисина, уважаемый. А вот, Вадим, а ты что поставишь?
1: Ой, ты знаешь, я тут, кстати, пока вот, что поставлю, сейчас скачаю пока трек, но я вижу, что от нашего шефа пятерочки прилетели. Спасибо большое, Серег. Я знаю, что тут у нас, вот, ты слушаешь наши пятерочки сегодня. Нам очень приятно, спасибо тебе огромное. Вот. И я сейчас...
0: Да, Сереж, спасибо огромное за то, что рядом.
1: Так, и послушаем мы с вами, ребятки, девчатки, такую тоже интересную композицию. Я уже нашел тут в своей коллекции. Как всегда, люблю я копаться в своей Яндекс.Музыке, чего-нибудь накопаю. И вот как раз-таки нарыл один трек довольно интересный. Давайте послушаем его через пару секунд.

0: Я за это тебе и говорю,
1: такой что... трек, прозвучавший в нашем эфире, довольно-таки такая романтичная тема. Женя, ты тут, походу, уже хочешь вырвать микрофончик. Так я понимаю.
0: Ну, красивый!
1: Красивый, да, согласен. Ничего не спорю даже, да. Вот, ну что, вижу тут у нас... Честно говоря, вот... Не знаю, как наши слушатели относятся к китайской музыке. Вот напишите, пожалуйста, ваше сообщение, как вы вообще относитесь к китайским песням. Почему? Потому что у меня тоже тут есть не только русская, но и китайская тема. Вот, Женя, ты что вообще думаешь по поводу этого? По поводу... Так что вот, Женя, ты там что-то пропал, походу, у меня. Отзывайся. Я тебя тут спросил по поводу китайской. Как ты вообще относишься к такому направлению?
0: Да, ты знаешь, китайские композиции, ты мне, вот я последнее время слышу китайские композиции, и они очень красивые.
1: Да, ты знаешь, они... Вот, кстати, пишут, давайте послушаем. Ну что ж, раз просят послушать китайскую композицию, я с удовольствием это сделаю, поставлю, как раз у меня тут есть темы такие интересные, попадаются. Давайте заценим одну из тем прямо сейчас.

0: Вот одна тоже интересная такая китайская композиция у нас практически прозвучала в нашем эфире. Вот, я периодически иногда ставлю вот такие вещи. Тут пишут даже красивые песни. Да, согласен, действительно, песни очень красивые. Мне даже показалось, они немножко романтичные. Вот, то, что вот. Я, честно говоря, когда первый раз стал слушать вот такие вот китайские композиции, поначалу как-то так себе, а потом втянулся, и вот, знаете, очень-очень нравится. Жень, читаем сообщение немножко давай, и потом будем, знаете, уже в финальном треке.
1: Ой, ты знаешь, я хочу, наверное,
0: Ну, прежде
1: поставить.
0: чем поставить, ты, конечно же, посмотри сообщение, что пишут нам в чатике. Налить
1: Да,
0: газ.
1: сейчас посмотрю обязательно. Я посмотрю. Так.
0: Там что здесь у нас?
1: Интересная песня, но понимаешь смысла? Типа сейчас про Саня и у тебя китайцев чувствительность выбираю, чего-то типа тут заказов у меня нету. Конечно же, уважаемые радиослушатели.
0: Ну, у нас, знаешь, с тобой заказов-то уже, наверное, не будет, потому что осталось буквально 9 минут эфирочка. Я думаю, мы с тобой по одной еще успеем поставить.
1: Сережа мне тут пишет.
0: Ну,
1: Сережа мне тут пишет, Вадим, типа тебе вырубать микрофон, чтоб ты мне не перебивал.
0: да, тут, да, тут. Просто иногда бывает немножко момент, поэтому иногда приходится это делать. Ну что, продолжи, пожалуйста.
1: Да, я продолжу, а продолжу я вот такой вот красивой композицией, и эта композиция будет Евгений Коновалов.

0: Так. Походу, Женя там слушает немножко...
1: Вот такая композиция прозвучала, уважаемые радиослушатели. Если честно, знаешь, я заслушалась. Вот. И, конечно же, знаете, уже время пролетело.
0: Уже да, ты знаешь,
1: нам осталось 4 минуты.
0: Даже меньше уже. То есть, как бы уже пролетело время-то, ну, знаешь, так быстро. Потому что... Что-то так вот сегодня темы какие-то обсудили, и вообще, вот, знаешь, очень много. Так вот, надо будем прощаться с нашими слушателями потихонечку.
1: Да, хочется попрощаться с вами, уважаемые радиослушатели. И у нас сегодня уже третий день, да, мы отработали?
0: Да, мы уже практически 3 дня отработали, да.
1: И да, уже... и мы с вами встретимся в конце недели, уважаемые радиослушатели. Даже не в конце, на следующей неделе, получается.
0: Да, я думаю,
1: среда, четверг, пятница.
0: Ну, мы потом посмотрим.
1: Выходные, получается. Суббота, воскресенье наше.
0: Так. Ну что ж, а мы потихонечку продолжаем. Будем завершать уже. Вот. И под финал наш, конечно же, китайскую темку послушаем. Ну а финальный трек, который только эфир обычно, мы сегодня уже не ставим, потому что задерживать мы эфирчик не будем. На сегодня прощаемся. Спасибо, что слушали. Спасибо. Надеюсь, вам понравилось то, что мы сегодня вот так вот с больше разговорчиков, больше музыки. На сегодня все. Всем счастливо, удачи, до встречи. Пока-пока.

Всем привет! Всем добрый вечер! Вот снова мы снова вернулись. Я диджей Алинка и диджей Островок 123. Мы снова, как говорится, с вами. Будем ждать ваших музыкальных заказиков. Так что кидайте ваши любимые композиции, что там захотите послушать. Так, а я пока поставлю трек сейчас от себя для всех. Сейчас. Сейчас подберу песенку. Сейчас, секунду. Так. Вот, послушаем трек. Девочка повзрослела.

0: Ну что ж, а я передаю микрофон диджею Островок 123. Островочек, прими микрофончик и поздоровайся, пожалуйста, с нашими дорогими радиослушателями. Да, кстати, я хочу напомнить, что мы сегодня сейчас ведем эфир на двух радиостанциях. Это на радио Лидер и на радио Ночь Любви. Островочек, держи микрофончик.
1: Да, я принял и от себя поставлю композицию. Так, от себя поставлю «Возле коровку». Поставлю трек «Твои глаза» от себя для всех.

0: Ну что же, я тем временем передаю микрофон DJ Link, и DJ Link, включи что-то. Ну а потом я выполню заказ музыкальный, пришедший мне. Держи.
1: Хорошо, я поставлю трек от себя пока. Так, сейчас. Так. О, давайте послушаем. Сейчас. Вот, нет. Трек. Сейчас. Секунду. Бьянка, музыка.

0: Так, Астраокс 123, принимай микрофон.
1: Принял, я поставлю заказик от 007 Ника на радиолидер. С радиолидер мне пришла композиция. Виктор Королёв, «Твои глазки». Что ж, выполняю музыкальный заказ и трек уже в эфире.

0: Слушай, а я передаю микрофон диджей Алинке. Держи, ставь что-то от себя, либо музыкальный заказ.
1: Сейчас, а я поставлю композицию для любителей ретро-музыки. Принимайте.

My Life прозвучало в нашем эфире, а я продолжаю. А далее прозвучит заказик от Славы Анисина. Слава Анисин, принимай.

0: fra gli episodi di microfono di Geo Link.
1: Спасибо, Островочек, я уже приняла. Так, я выполняю музыкальный заказ от Славы Анисина. Трек уже в эфире. Принимайте.

0: Островок 123, принимай микрофон и ставь что-нибудь.
1: Поставлю, и я поставлю музыкальный заказ от Славы Анисина. Слава Анисин, принимай.

0: Да, я передаю микрофон тем временем диджею Алинке.
1: Спасибо, островочек. А я хочу поставить трек от себя для Славы Анисина. Сейчас только проверю, чтобы был тот же тот трек. В общем, принимайте. Надеюсь, трек вам понравится. Но лично мне оно тоже очень нравится. Надеюсь, и вам понравится. Принимайте.

Трек. А я продолжу и поставлю музыкальный заказ от 007. Группа «Сентябрь», «Капельки дождя». Трек уже в эфире.

0: Что ж, вот такая вот композиция прозвучала. Такой вот заказик от 007. Благодарю. Ну а я передаю микрофон Дешевинке. Держи.
1: Спасибо, а я выполняю следующий музыкальный заказик от Славы Анисина. Честно, я не совсем уверена, что тот трек, но на всякий случай, это самое, заранее приношу извинения, но трек в эфире.

0: Островок 123, принимай микрофон и ставь что-нибудь.
1: Принял, и я поставлю от себя композицию для Славы Анисина и всех радиослушателей. Я напоминаю, что нас слушают две станции сегодня. Мы на две станции, на радио Лидере и на радио Ночь Любви, на Содружественной станции. Ну что ж. Так, сейчас, секунду найду. Так, вот, трек добавил, и трек уже в эфире. Так что, Слава Анисин, принимай. И всем приятного прослушивания. Поехали. Немножко потанцуем.

0: Вот так вот мы позажигали немного. Держи Одинка, держи микрофон. И двигаемся дальше.
1: Спасибо за такой классный трек. Так. Так, а я продолжаю, и будет еще один трек, который мне очень нравится, и поставлю я его для тебя, диджей Островок, и для Славы Анисина. А что это будет за трек? А вот я не скажу, сами сейчас угадаете. Слушаем.

0: Островок 123, принимай микрофон.
1: Я поставлю музыкальный заказик от Ника 007. К сожалению, той композиции, что вы просили, у меня нет в исполнении Сергея 72. Поэтому я поставлю другой в исполнении Сергея 72. Любите друг друга. Трек уже в эфире.

Любите друг друга за то, что вы есть, за то, что вы рядом, за то, что вы здесь. Любите друг друга всегда без причины, плевать на года, плевать на морщины. Цените мгновенья, цените минуты, за каждое вместе прожитое утро, за каждое слово, за теплые встречи, за ласковый взгляд и за нежные речи. Любите друг друга, как будто впервые. Любите, как будто всегда молодые. Прощайте друг другу все глупые ссоры. Целуйте друг друга вместо раздоров. Дышите друг другом, чтоб не надышаться. Живите друг другом, чтобы восхищаться. И как бы порою вам не было туго, запомните, люди, любите друг друга и сердце свое. Я желаю всем слушать, у всех есть родные и близкие души. Любовь — это то, что нам слышать дается. Любовь — это чувство,

0: Ну что же, я передаю микрофон диджей Алинке. Держи, ставь что-то от себя или заказ.
1: А у меня есть музыкальный заказик с радиолидер. Так, и я выполняю музыкальный заказик от Славы Анисина. Трек в эфире. Слава Анисин, принимайте.

0: Островок 123, принимай микрофон.
1: Уже и поставлю музыкальный подарок от меня для Славы Анисина. Слава Анисин, принимай.

0: Pa sve je predajući čaninke.
1: А я выполняю музыкальный заказ от юзера 17. Так, сейчас проверю только. Трек в эфире принимайте.

0: Островок 123, принимай микрофон.
1: Я уже принял и... Так, сейчас. Я поставлю заказик от Славы Анисина. Колодец. Принимай, Слава Анисин. Колодец.

0: Что ж, держи, Алинка, если ты готова выполнить заказ, либо поставить что-то от себя, держи.
1: Да, я пока поставлю трек от себя для юзера 17, для Славы Анисина. Я думаю, данный трек им тоже понравится. Ну, как всегда, я сохраню интригу, я промолчу, что за трек, я думаю, ребята сами догадаются. С первых, что называется, нот.

0: Астромакс на 23, принимай микрофон.
1: Принял и поставлю заказик от 007. Надеюсь, трек нашел тот. Трек уже в эфире.
2: Я видел в жизни много разных лиц, красивых слов и временных историй. Но только рядом с ней я осознал, какой любовь бывает не в теории. Она не просто женщина, она мой воздух, мой дом среди войны и драк. Когда весь мир вокруг ломается, она путь освещает, как маяк.

она из стекла. Знаешь, сильные женщины тоже устают. Быть всегда опорой и светом. Им достаточно просто сказать: отдохни, спасибо тебе за это.

мальчик становится мужчиной. Не когда он всех победил, а когда рядом с ним та женщина, для кого он сердце открыл. И если Бог однажды спросит, что ценного в жизни со мной, я отвечу: моя женщина, которую я люблю.

0: Да, я передаю микрофон диджею Алинке. Держи и ставь от себя.
1: Спасибо. Так, а я выполню музыкальный заказик от юзера 17, по-моему, так. Сейчас проверю только. Принимайте заказик уже в эфире.

0: Островок 123, принимай микрофон и ставь что-нибудь.
1: Да, я поставлю. Мне пришел заказик с радиостанции «Ночь любви» от Сергея Марченко. Сергей Марченко, принимай свой музыкальный подарок.
2: Мы по мозги сделали это.
3: Я понимаю, ты самый лучший, и видно самому тебе.

0: существует даже целый жанр эстрадного искусства – художественный свист.
1: Так, ну ладно, Сергей Марченко посвистел. В общем, надеюсь, что трек я тот нашел. А, диджей Алинка, а у тебя что там? И как? Держи-ка микрофон, поставь.
2: А, спасибо. А у меня музыкальный заказик с Радио Лидер. А, Слава Анисин заказал песню для юзера 17. Я заказик выполняю. Трек уже в эфире. Ну, как обычно, сохраню интригу. Сами сейчас все узнаете.

Я тоже попрощаюсь. Всех благодарим за ваши заказики. Всех, кто заказывал 007, Слава Анисин. В общем, всех, всех, всех благодарим. Всех тех, кто нас просто слушал. Всех тех, кто просто пришел. Вот. С вами мы прощаемся. Хочу пожелать всем тем, кто будет вести после нас свои эфиры на Радио Лидер, легкого эфира. Если я не ошибаюсь, Снежка после нас будет эфирить, поэтому, Снежка, легкого эфира тебе на Радио Лидер. Вот. И благодарных слушателей. Ну а я поставлю музыкальный заказ. К сожалению, Сиси Кэйч я не нашел, Слава Анисин, но я заменил на другую песню, другой, так скажем, группы. Надеюсь, ты не сильно будешь против. Вот, поэтому прозвучит Андрей Державин и группа «Сталкер». Не плачь, Алиса. А всем пока-пока.

0: С нами добрая, не злая, королева снежная. Песни душу ей согрели, стала она нежная. Ваши радости, улыбки превратились в нежную. В музыкального диджея Снежку, теплую и нежную.
1: С вами диджей Снежка.

0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, радиолидеры. С вами я, Снежка, на радиолидеры. Жду от вас ваши заказики в личные сообщения радиолидера. Ну а пока от вас заказов нет, я ухожу на рекламу, а чат партнеров. И что это будет за реклама, вы услышите прямо сейчас на радиолидер. Реклама на радиолидер.
1: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
2: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате и, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
3: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.август.ру.
4: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
5: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат Кит.
6: Ненормативная лексика запрещена на радио Лидер. Заказы с ней не будут выполняться. Слушатели, общающиеся с использованием ненормативной лексики, а также провоцирующие негативную атмосферу.
7: На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. В нашем столе заказов вы можете заказать любую композицию, которую мы с удовольствием поставим в эфир. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: Радиолидер – это семья. Это встречи в нашем чате. Приятная компания, интересные знакомства и новые друзья. А также чарующие встречи и возможность отыскать свою судьбу. Замечательные композиции, обалденные диджеи порадуют вас своим мастерством. Радиолидер – это возможность воплотить ваши желания в реальность. Приглашайте друзей. Мы ждем вас у нас.
1: На радио «Лидер» запрещена нецензурная лексика в композициях и в чате.
2: Радио в ритме позитива. Слушай в интернете. Если вы активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
3: Добро пожаловать на радио «Эхо любви». Только в наших эфирах искрометный юмор, тематические эфиры, конкурсы, викторины, а также живые эфиры радиоведущих. Ждем на радио «Эхо любви».

0: Сергей Беляев, 49. Снежаночка, Черногор, Тверь, понимаете, уж музыка.
1: Чай, кофе нету, не беда. А пива нету. Это кризис. Это кризис. Это кризис.

0: Это кризис.
1: Островок 123, радио «Стран Талант» принимает ваш музыкальный заказ.

И далее прозвучит музыкальный подарок для Алинки и Андрея от страны талантов, так как у них скоро свадьба.

0: далее прозвучит кавер от диджея Данчо.
1: Этот вечер только для тебя. Для той, которая подарила мне смысл. Для той, ради которой хочется жить, мечтать и любить. Ты слышишь, родная? Это моя душа. Говорит с тобой.

0: Радио «Страна талантов» с автора и болит. Принимайте ваш музыкальный заказ.
1: What's going on?

0: Ведьмочка, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Я красивый у микрофона? Тогда включайте. Внимание! Работают все радиостанции Советского Союза. У микрофона Заза Наполи.

Алло. Алло, это мама? Мама, это я. Мама, я Ленина люблю. А вокруг меня люди в белых халатах и не верят мне.

А с вами была я, Снежка, на Радио Лидер. И я вас благодарю за ваши музыкальные заказики и оценки на Радио Лидер. Уважаемые радиослушатели, Радио Лидер. И услышимся мы с вами ровно через 3 дня в 22:00 по Москве. Уважаемые радиослушатели, Радио Лидер.

вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь,

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь – игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар? Пусть весь совет

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры, вы отцы.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я поседею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится день.

сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: Алло.
1: Привет. Узнал?
0: Да, Лен, я узнал тебя.
1: Как дела у тебя?
0: Да у меня все отлично. Как ты?
1: Ты знаешь, у меня плохо. Мне очень плохо. Я очень сильно по тебе скучаю. Думаю о тебе постоянно. Хочу к тебе. Хочу тебя. Хочу тебя увидеть, обнять, поцеловать. Знаешь, прости меня, пожалуйста.
0: Лен, подожди.
1: Нет, это ты подожди.
0: Ты знаешь, мне кажется, нам лучше с тобой больше не созваниваться. Прости.